0: Darkstar FM, euer schwarzes Radio aus dem Saarland. Wir spielen die beste Musik der schwarzen Szene.
1: Борисовец, враже мой, с кремлем заключен люлю, бердичу, мэш тох интервенцио бершин, нет, нет, глазнос, кремль, мново, аркафиеву, Михаил Горбачев.
2: This is CCCP, made in Russia.